0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на гимн, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.

0: программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Авторадио представляет 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow.
3: На старт. Внимание!
4: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
3: Категория 6+.
1: Авторадио.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Казаки снова сделали хит.
4: Али, мы не казаки.
3: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» — на всех цифровых площадках. 0+.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
8: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-70-747-03-18-40. 18+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
11: Он не изменил.
10: Горько.
11: В нашей семье давно нет любви.
10: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
10: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
10: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Авторадио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

Реклама. Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru 6+.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Воспоминания – это билет в один конец.
10: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
11: Пацаны, химера!
10: А у тебя за спиной все человечество.
9: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Два человека погибли в результате налета беспилотников на Татарстан. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли два человека и еще шесть пострадали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, один из дронов ударил по жилому дому. Ранения получили четыре человека. Еще один БПЛА попал в дерево, из-за чего был поврежден стоявший рядом автомобиль, в котором находились четыре молодых человека. Двое из них погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. На одном из предприятий начался пожар. В течение ночи все аэропорты Татарстана приостанавливали работу. Говорится в сообщении.
0: Про президента.
1: Владимир Путин приехал на заседание саммита в формате БРИКС-плюс в Нью-Дели. В формате БРИКС-плюс предполагается участие не только стран объединения, но и приглашенных государств. В рамках заседания лидеры обсуждают международную повестку и вопросы дальнейшего сотрудничества. Напомню, что ранее Владимир Путин выступил на мероприятиях БРИКС и заявил, что мировая экономика заметно изменилась, а на смену прежним лидерам пришли новые центры роста. По его словам, на страны объединения приходится половина прироста глобальной экономики, а их совокупная доля в мировом ВВП превышает показатели «Большой семерки».
0: Про заявление.
1: Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал существующие планы альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона.
0: Про ЧП.
1: В Индонезии пропал пассажирский паром, на борту которого находились 240 человек. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство. Судно следовало из Сарубаи в Банджармасин. Связь с ним была потеряна в 2 часа ночи по местному времени после столкновения со штормом. Последняя известная позиция парома находилась примерно в 80 морских милях от причала. В поисково-спасательной операции задействованы военно-морские силы Индонезии, водная полиция и навигационные службы. Поиски ведутся в усиленном режиме.
0: Про рекомендации.
1: Россиянам назвали растительные продукты, улучшающие память и концентрацию. По словам специалистов, многие при упоминании питания для мозга сразу вспоминают рыбу и омега-3. Но растительные продукты не менее важны. В них содержится комплекс веществ, необходимых для эффективной работы нейронов. Антиоксиданты из ягод защищают клетки от повреждений. Магний из орехов и зелени помогает нервной системе справляться со стрессом. А витамины группы В из круп и бобовых отвечают за энергию для мозга. Темные ягоды, черника, голубика и ежевика защищают нервные клетки от разрушений, помогают мозгу быстрее восстанавливаться после интенсивной работы. Листовые и зеленые овощи, такие как шпинат и руккола, а также орехи и семена, успокаивают нервную систему и улучшают передачу сигналов между нейронами благодаря магнию. Бобовые, это нут, чечевица и фасоль, дают энергию без резких скачков сахара, что позволяет дольше сохранять концентрацию. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

продолжаются. С этого часа в эфире Денис Левашов. Вам мой воскресный утренний привет и пожелание прекраснейшего отдыха. Проведем этот воскресный день в приятной компании отменных песен разных лет. Получим массу отличных эмоций. И, конечно же, в игру много денег сыграем. Оставайтесь на волне Авторадио.

еще заниматься в выходной день. Отправляю вам пожелание замечательного отдыха и предлагаю разбавить молодежный жаргон и от чила перейти немного к другой музыке. Прекрасного вам настроения вместе с Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Сибири ввели повышенный уровень готовности из-за медведей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В 6 муниципалитетах Сибири введен режим повышенной готовности из-за медведей. Об этом сообщает ТАСС. В Красноярском крае отстрелили десятки агрессивных животных. В Красноярске, Енисейском и Дежино-Тасеевском округах действует режим повышенной готовности. В Республике Алтай из-за нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности в 2 районах. Уничтожили 55 медведей. Выдали 157 лицензий на отстрел. В Алтайском крае аналогичный режим действует в Чарышском районе. В Иркутской области такой режим объявлен в Братске из-за медведей, заходящих в город и на дачные поселки. В Тайшетском районе медведь ранил 2 мужчин. В Хакасии режим введен в Абазе для борьбы с медвежьей угрозой. Эксперты отмечают, что медведи в Сибири ведут себя агрессивнее камчатских бурых медведей, которые также активно выходят в населенные пункты из-за недостатка кормовой базы.
3: Про здоровье.
2: Привычка грызть ручки и карандаши может навредить зубам ребенка и даже повлиять на формирование прикуса. При постоянной нагрузке на эмаль могут появляться трещины и сколы, а зубы становятся более чувствительными. Кроме того, твердые края ручек и карандашей способны травмировать слизистую рта. Если такая привычка сохраняется долго, постоянное давление на зубы может сказаться и на развитии челюсти. При этом простые запреты помогают далеко не всегда. Как мягко отучить ребенка грызть ручки и карандаши, авторадио рассказала психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина.
4: Потому что, когда мы видим ребенка, который грызет ручки или карандаши, или пальцы, самая частая реакция взрослых – это как-то одернуть, запретить, сказать «хватит». Но, к сожалению, это редко срабатывает, иначе бы это и не было бы проблемой, да, если бы эта реакция бы работала. И здесь было бы полезно начать с вопроса, в каких ситуациях это происходит. Потом уже можно будет попробовать перейти к следующему шагу, попробовать подобрать замену. Одному ребенку подойдет что-то мягкое, что можно мять в руках. Другому, может быть, наоборот, более какие-то плотные ощущения, что-то перебирать, сжимать. Но чего точно не стоит делать, это, конечно, стыдить, ругать, как-то высмеивать, как-то запугивать последствиями. Это добавляет напряжение и иногда делает привычку только сильнее.
2: По словам экспертов, если на зубах или слизистой уже появились изменения, ребенка советуют показать стоматологу или ортодонту.
3: Про мошенников.
2: Мошенники придумали новый способ обмана россиян. О нем в интервью News.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают жильцам оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем аферисты пытаются убедить жертву продиктовать код из СМС-сообщений якобы для активации. Получив код, они могут получить доступ к личной информации или использовать его для дальнейшего обмана, предупреждают специалисты. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Не таким, как хотелось бы, может быть, настроением в воскресный вечер, но мы его совершенно точно сможем подправить. И все благодаря программе «Большая дискотека Авторадио». Лучшие танцевальные хиты совершенно точно справятся с любой, даже осенних хандрой. Так что отдохнем точно приятно. Начало программы «Большая дискотека Авторадио» в 6 вечера. Не прослушайте. С вами Денис Левашов. Утро доброе.

прогнозировании погоды. Посмотрите на небо. Если видите перьевые облака, то в ближайшее время погода изменится на противоположную. Если же они кучевые и активно растут вверх, то возможны ливни и грозы. Но независимо от того, что у вас за окном, у нас здесь на волне Авторадио комфортно и уютно, слушаем отличную музыку и, конечно же, наслаждаемся выходными. С вами сегодня Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россияне могут получить компенсацию за некачественный ремонт. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев напомнил в разговоре с RT, что гражданин вправе получить компенсацию при некачественном ремонте. По его словам, если заказ принят компанией или ИП, отвечает тот исполнитель, включая ответственность за действия работника и субподрядчика. При прямом заказе у частного мастера требования предъявляют ему. Возмещаются необходимые расходы на восстановление, стоимость утраченной вещи, аварийные работы, оценка и другие доказанные убытки. При недостатках самой работы можно потребовать исправления, снижения цены, возврата оплаты в предусмотренных законом случаях или расходов на другого специалиста. Юрист уточнил, что после происшествия повреждения необходимо снять на фото и видео, сохранить заказ, переписку, платежи и снятые детали.
1: Про подростков.
0: В Вологде полицейские задержали более 30 подростков за массовую кражу продуктов из супермаркета. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала. Правоохранители задержали 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, где объявлялся сбор подростков. По их словам, изначально они собирались просто гулять по городу, а умысел на кражу возник спонтанно.
1: Про дату.
0: Ежегодно во вторую субботу сентября, начиная с 2000 года, отмечается Всемирный день оказания первой помощи, учрежденный по инициативе национальных организаций Красного Креста и Красного Полумесяца. Цель даты – подчеркнуть важность первой помощи для спасения жизни. Туда входят проведение пострадавшему простейших медицинских мероприятий для спасения жизни, уменьшения страданий и предупреждения осложнений. Профессионально ее оказывают медики, но приемом обязаны владеть также сотрудники полиции, стюарды и спасатели. Тренер по первой помощи экспертно-методического центра Российского Красного Креста Анна Ярлыкова рассказала авторадио, что нужно знать об оказании первой помощи.
2: У нас есть четкие рекомендации по этой аптечке. И вот то, что в аптечке находится, надо уметь этим пользоваться. То есть, если лежит кровоостанавливающий жгут, то надо уметь его правильно накладывать и сохранить тоже следует верно. Другие перевязочные средства, способы наложения давящей повязки – это немаловажный тоже навык. Просто даже как перевернуть человека, если он без сознания, уложить его в боковое положение. Словом, минимальные какие-то взаимодействия, опять же, даже как вызывать и как действовать в ситуации, когда кому-то потребовалась первая помощь, всему этому необходимо обучаться.
0: Эксперт уточнила, что в аптечке должны быть маски, перчатки, перевязочные материалы, то есть бинты, салфетки, пластырь, жгут. Также устройство для искусственного дыхания, термоодеяло, многоразовые медицинские ножницы, блокнот с маркером и подробная инструкция. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек. Курс евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Маршруты объезда сегодня строят москвичи в центре города, поскольку на Садовом кольце проходит детский велофестиваль. Дети от 3 лет и старше сегодня гоняют по улицам вместо автолюбителей. Всем детишкам пожелаем быть осторожными и поберечь себя на радость родителям. Мы продолжим слушать песни, причем вовсе не детские. На нашей волне появляется группа «Монгол Шуудан». Меня зовут Денис Левашов. Отправляю вам пожелание доброго здоровьечка. Вы на волне Авторадио.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загрузить.

Дела все отложили, воскресное утро практически завершилось. Движемся к полудню. И, кстати, сегодня интересный день с точки зрения знаменательных дат. В России день танкиста, программиста и парикмахера, а мир отмечает день

шоколада. Всем сладкоежкам отдельный привет. И для всех без исключения следующая песня. Группа «Алиса» появляется в эфире Авторадио. С вами по-прежнему Денис Левашов. Желаю вам настоящего воскресного настроения. Выходные вовсю продолжаются.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россияне не доверяют системе электронного голосования. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на марафоне «Знания. Первое» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин — сложность объяснения технических принципов работы

ДЭК простым языком. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Однако перевести это с технического на человеческий язык пока не совсем удается. Памфилова также связала отношения части избирателей

0: предметом в течение года. Ранее нарушителя лишали права участвовать только по той дисциплине, на которой его поймали. Об этом парламентской газете рассказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Сенатор назвала изменение своевременным и поддержала ужесточение правил. По ее словам, участник, не готовый соблюдать честную конкуренцию, не должен соревноваться с честными ребятами ни в одной дисциплине. Скаковская считает, что новая мера повысит престиж Олимпиады, гарантирует объективность результатов, и дипломы победителей дают право на поступление в лучшие вузы без экзаменов.
1: Про рекомендации.
0: Слабость и постоянная усталость могут быть следствием дефицита железа, заявили специалисты. Недостаток железа имеет разные степени выраженности, от скрытого дефицита, который можно выявить только по анализам, до тяжелой анемии. Когда органы и ткани, включая сердце и головной мозг, не получают необходимое количество кислорода, это может приводить к их повреждению и нарушению функций. Диетолог Наталья Круглова в беседе с Авторадио подробно рассказала, к чему может привести дефицит железа в организме.
2: Человек, который столкнулся с дефицитом железа, может отмечать следующие симптомы. Это слабость, сонливость, сложность в выполнении физической активности, даже, казалось бы, привычной ранее для человека. Это определенная такая астения, которая не проходит даже при нормализации образа жизни. Если говорить про восполнение запасов железа с помощью продуктов питания, в первую очередь я хотела бы отметить, что если железодефицит уже реализовался, если он уже подтвержден лабораторной диагностикой, все-таки необходимо использовать лекарственные средства, содержащие железо. А вот продукты питания в данном случае мы будем рассматривать как профилактику дальнейшего железодефицита. Продукты, богатые железом, это красное мясо, также это субпродукты.
0: Кроме того, специалист добавила, что много железа содержится в гранате и бобовых продуктах. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: увидеть в тебе.
1: Воплощайте свои мечты в жизнь, это точно принесет вам радость и удовлетворение. Желаю вам, что называется, сбычи мечт. Я отправляю песню группы «Ночные снайперы». Держитесь, волны Авторадио, у микрофона Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.

боте в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

эпоха, в которой мы сейчас с вами находимся, называется цифровая эра. Для нее характерно развитие интернета, искусственного интеллекта, а плюс еще и компьютеров. Название для следующей вот эры пока ученые не придумали. А мы придумали, как великолепно проводить выходной. Конечно же, в компании лучших песен Авторадио. Ими наслаждаемся. Оставайтесь на нашей волне. С вами рядом Денис Левашов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центробанке рассказали о результатах запуска цифрового рубля. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней после массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока только знакомятся с новой формой национальной валюты и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным.
0: Про здоровье.
2: В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%.

0: Карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина в беседе с Авторадио рассказала, что программисты были, есть и будут.
1: Программисты были, есть и будут, просто скорее их задачи и умения будут трансформироваться, опять-таки, с использованием этого же искусственного интеллекта. И здесь, я думаю, мы переживаем сейчас такой же период, как это было ранее, когда на эпоху пришла автоматизация и ручной труд заменили машинами. Поэтому здесь будет просто пример. Примерно так же какие-то профессии действительно уйдут, потому что это рутинные задачи, и действительно искусственный интеллект может их выполнять лучше, чем мы. Наверное, главная рекомендация здесь не бояться, а просто идти в ногу со временем и применять этот искусственный интеллект, учиться вместе с ним, развивать свои навыки, и тогда за вашу профессию можно тогда будет не переживать.
0: Также стоит отметить, что на крайнем конце спектра прогноза экономика оказывается на 50% больше нынешней, но безработица достигает почти 30%.
2: Про фестивали.
0: В Екатеринбурге завтра стартует международный фестиваль молодежи. Событие, продолжающее историческую традицию всемирных фестивалей молодежи и студентов, которые проводятся с 1947 года. Первый фестиваль прошел в Праге как символ солидарности молодежи в борьбе против фашизма и за мир, а его главным организатором выступила Всемирная федерация демократической молодежи. Россия уже трижды принимала это событие. В 1957 и 1985 годах в Москве, а в 2017 году в Сочи. Нынешний фестиваль в Екатеринбурге продолжает эту традицию. Он соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны под девизом «Следуй за мечтой». Амбассадорами события стали этногруппа Айала, группа Ума Турман, рок-музыкант Сергей Бабунец, рэпер СТ и один из самых популярных проектов России «Казаки делают хиты». Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио.

Вряд ли птицы замолкнут, по ночам до сих пор щебечут как не в себя, даже несмотря на осень. Мы тоже не молчим, а подпеваем лучшим хитам самых разных лет. Далее на авторадио песня «Бит квартета Секрет». Меня зовут Денис Левашов, желаю вам прекрасного выходного. Отдыхайте с удовольствием и получайте положительные эмоции.

Немного времени до того момента, когда в разные города вещания авторадио полетят поздравления и приветы. В следующем часе уделим им особое внимание. Готовьтесь, друзья, а пока продолжим наш музыкальный нон-стоп. С вами рядом Денис Левашов, отправляю вам одну из легендарнейших песен группы «Кино».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали возможную трехстороннюю встречу по Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию на Украине в обозримой перспективе. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями». По словам Пескова, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Напомню, что накануне Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США и отмечал заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта. Ранее представитель Кремля прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с представителями США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером, охарактеризовав его как «маленький шаг на пути к миру».
0: Про суды.
2: В Великом Новгороде суд впервые вынес реальный срок за кибербуллинг. 21-летний местный житель полгода травил через интернет школьницу из Уфы. Конфликт начался весной 2024 года в чате по компьютерной игре, после чего подсудимый под анонимным аккаунтом стал угрожать девушке и ее семье. Он неоднократно вызывал курьеров на адрес пострадавшей, писал от имени ее матери в домовом чате, трижды через подставных лиц сообщал о минировании торгового центра, школы и предприятия. Позже осужденный развесил по городу объявление с фотографией школьницы и просьбой помочь найти живодерку.
0: Про рекомендации.

Зависание, замедление работы и самостоятельная перезагрузка смартфона могут быть признаками заражения вирусами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Ведомстве призвали россиян соблюдать меры цифровой безопасности и насторожиться, если телефон начал так себя вести после

0: на 19%. Такие данные приводят агрегаторы продажи билетов. Резко увеличился интерес к малознакомым местам. Поездки в Великие Луки выросли более чем на 120%, в Красноусольске на 108%, а в Сартовалу на 84%. Это огромные показатели по сравнению со средними по стране. Чем так привлекателен такой вид отдыха для россиян, авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
1: Последние годы, несмотря на логистические вопросы, связанные с топливом, автобусный и автомобильный туризм остается в тренде. Ну и, конечно, автобусные туры, а это возможность буквально отправиться в путешествие на 1-2 дня, все-таки по более приемлемому бюджету. Можно отправиться в небольшие, малые, уникальные российские города, где есть своя история, культура и гастрономические возможности. Поэтому не случайно, если смотреть на рейтинг предпочтений, именно новые города очень популярны у наших туристов.
0: Также вырос интерес к железнодорожным поездкам на Кавказ. Спрос по направлению Дербент увеличился примерно на 130%. Курс доллара на выходные и понедельник 84,26 рубля. Евро 97,87 рубля. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Все-таки, да, друзья, говорим вашим приветом на Авторадио «Время поздравлений». С нетерпением жду ваше сообщение. Единый номер для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Пишите. Как это сделала Людмила? Она заранее подготовилась и прислала такое. Поздравляю с профессиональным праздником, Днем танкиста Вячеслава Константиновича. От всей души желаю ему быть непробиваемым, как танк, также легко и быстро мчаться к своей цели, невзирая на препятствия, крепких нервов, полной осмотрительности жизни. И помни, кто был танкистом, тому черт не страшен, тому любые беды нипочем. Танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего. Успехов и геройских тебе поступков. А вот такое от девушки по имени Зеля. Добрый день, любимое Авторадио. Хочу передать привет замечательному юноше Тимофею. Дорогой, ты знаешь, как сильно мы тебя любим. Пусть сегодняшний вечер наполнит твое сердце теплом и верой, а мысли унесут в мир ярких приключений. Желаем, чтобы в твоей жизни появилась та самая заветная цель, которая разрушит любые препятствия и будет вдохновлять себя идти только вперед. Ну а всем на волне, кто Авторадио находится, желаю классной музыки, позитива и отличного завершения дня. Как говорится, не добавить, не убавить. Друзья, присылайте и вы свои сообщения. Единый номер для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Скоро вернусь с новыми сообщениями.

0: Сергея, друзья. Сейчас узнаем, куда. Он написал так. Добрый день. Сегодня день рождения у моих внуков Марка и Веры Красняк. Они родились в один день. Марк в Санкт-Петербурге, а Вера в Москве. Вот такие бывают чудеса. Поздравляю с личными праздниками. Желаю здоровья крепкого-крепкого. Я их очень люблю. Привет учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из детской музыкальной школы номер один. Это от Даниила из Петрозаводска. Дорогая Ирина Ивановна, завтра вам выходить на работу. Меня скоро будет ждать учитель, который поможет разобраться с новым синтезатором. Вот как. Друзья, пишите ваши сообщения. Единый номер для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. И вновь совсем скоро вернусь с вашими сообщениями в эфир вновь.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
6: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 2 балла. Общий трафик вполне спокойный. Посмотрим, что на МКАД. Полчаса оставите на внутренней стороне от Рязанского проспекта до Верхних Полей и минут 15 понадобится на участке от Путилковского до Ленинградского шоссе. На внешней стороне тесно от Библиотечного проезда до улицы Свободы. Там тоже задержка на 15 минут. Тем временем в центре имеются временные перекрытия в связи с проведением Московского детского велофестиваля. До 19.00 движение закрыто на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Далее о погоде. В Москве сейчас плюс 17, завтра до плюс 20 градусов и вероятность дождя низкая.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Газовой группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-17.

0: Контролюючий група МСР. Проектні декларації на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новий музикальний спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
0: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Один из главных дрифт

2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на tritexpo.ru. 6+. Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.

теряю ваши сообщения, друзья. Вы их присылаете вообще через любые мессенджеры на номер +7 915 459 2020. И что же здесь у нас есть? Прошу поздравить с профессиональным праздником танкиста из города Мирный Сергея Марлесовича и пожелать отменного настроя. Это Андрей из Плесецка Архангельской области. Карим Ганиев оставил такое: привет брату Артему Кузнецову. Он сейчас на работе, собирает шкафы автоматики. Желаю ему хорошего продуктивного дня, а также его коллегам. Они постоянно слушают авторадио на работе. Правильно делают. Хочу передать большой привет своей семье, написала Наталья, мужу Асану и дочкам Линие и Амине, которые сейчас дружно трудятся над устройством нашего гнездышка. Ваша мама, всем слушателям желаю прекрасного настроения, ведь с авторадио по-другому не бывает. И здесь вы, Наталья, абсолютно правы. Присылайте сообщение на единый номер для всех мессенджеров. Да, +7 915 459 2020. Вновь совсем скоро вернусь с новой порцией ваших приветов.

От музыки отвлечемся, но только для того, чтобы уделить внимание вашим сообщениям. Анна Власова написала: «Хочу поздравить с днем рождения свою любимую маму Ларису Владимировну Ершову. Пожелать ей здоровья, счастья, а любовь у нее уже есть, поскольку мы все ее очень любим». Вика Спицына поздравляет с днем парикмахера, и она поздравляет со стажем мастера Алину Макарову и желает благодарных клиентов и высоких доходов. А вот друзья Александр и Наталья из Краснодара поздравляют друга Романа Авакяна с днем танкиста. Пусть враг боится не танка, а его экипаж. Здоровья и удачи во всем. Вот такое пожелание. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер, на который вы можете прислать свои сообщения, в частности, в мессенджере Макс. Сделайте это, совсем скоро к вам вернусь с новой порцией сообщений.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Московская область, Тверской, Бугург, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.РУ/бизнес. 0+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
16: Только в ленте.
17: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Фарингосепт!
19: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
20: Мне с гусем.
19: Так они все с гусем.
20: Так я все и возьму.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Авторадио. Авторадио поздравляет.

Константин, наш слушатель, так, знаете, впечатлился этой песней, что прислал просто не сообщение, а одну улыбку. Улыбается Константин, ему хорошо, но и правильно. Что еще у нас? Марина Викторовна, видимо, откуда-то с востока страны, поскольку она написала «Добрый вечер, Авторадио», и добавила: «Хочу еще раз поздравить моего любимого мужа Дмитрия, теперь уже с наступившим днем танкиста. Надеюсь, сегодня услышит. Дима, люблю, целую, пусть у нас будет все отлично». С этим же праздником Ксения поздравляет своего мужа и добавила такое пожелание: «Любимый, сил тебе со мной». И кроме того, Артем продуктивного дня и фарта желает своему коллеге Роберту из ТАТ автоматизации. Вот такое сообщение тоже пришло. Друзья, присылайте и вы, пишите. Плюс 7-915-459-2020. Во всех мессенджерах вы можете это сделать. Ну и в частности, конечно, в мессенджере «Макс».

0: продолжается. Друзья, поток ваших сообщений. Анастасия написала: «Хочу передать из Владимира солнечный и горячий привет своему мужу Илюше, а еще любимым и дорогим родителям и сестрам Анюте и Аленке. Едем на фестиваль воздушных шаров и надеемся на хорошую погоду, теплое гостеприимство в Суздале». Что еще у нас есть от Татьяны Боровой? «Добрый день, поздравляю нас с мужем с 40-летием совместных прожитых лет. Владимир и Татьяна Боровые». Подписалась Татьяна. Татьяна от Авторадио, вас, конечно же, тоже поздравляю, потому что 40 лет – это ого-го. Друзья, присылайте сообщение на единый номер +7 915 459 2020. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Автомонитор.
0: Ну что ж, на Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик вполне спокойный. Посмотрим, что на МКАД. А здесь полчаса оставите на внутренней стороне от Рязанского проспекта до Верхних Полей. Минут 15 понадобится на участке от Путилковского до Ленинградского шоссе. На внешней стороне тесно также от Библиотечного проезда до улицы Свободы. И еще что? В центре временное прикрытие в связи с проведением Московского детского велофестиваля. До 19 движение закрыто на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях, так что ищите пути объезда.
2: Спонсор ООО

0: Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: На старт. Внимание.
0: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
1: Категория 6+.

Что, а уж Сережка-то Евтушенко из города Луганск, с днем рождения сегодня, так, знаете, тоже затанцует, его поздравляют его друзья, жена Яна и также коллеги по хлебзаводу и желают ему здоровья, крепкого счастья и благополучия. Уважаемый авторадио, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Романа Лапшова с днем рождения. Дорогой мой человек, люблю тебя всем сердцем. Твоя Наташа. К поздравлениям присоединяются тесть и теща с пожеланиями здоровья. Но это еще не все. Авторадио, привет из Антрацита. Едем с мужем Сергеем с рыбалки. Такие уставшие, но довольные. Привет моему мужу Юрию и дочери Ирине. Сегодня наш новый общий день рождения. Я их очень сильно люблю. Алена из Улан-Удэ это прислала сообщение. И еще. Мама Люся и папа Рома поздравляют доченьку Сонечку с днем рождения. Ты прекрасная дочь. Будь счастлива и любима. Ну что же, на этом, друзья, наверное, все-таки будем завершать с поздравлениями, с приветами. Но день продолжается. Авторадио продолжайте слушать, потому что впереди еще много-много часов воскресенья. Если вы, конечно, слушайте нас на европейской части России и всей такую востоку страны отправляем уже вечерний привет. Отдыхайте, наслаждайтесь музыкой.

0: Санто.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелиен. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: Столица 15:00.
5: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России наблюдается низкая эффективность труда. Подробности далее.
7: Про главное.
6: Эксперт Московского отделения опоры России Алексей Петропольский заявил, что в России один из самых низких показателей эффективности труда в мире. По его словам, россияне много работают, но не достигают значительных результатов. В качестве примера он привел рестораны. Хороший ресторан в Европе работает 2 часа в обед и 3 на ужин, а российский 12 часов. При этом выручка европейского заведения выше. Среди основных причин Петропольский назвал низкую оплату труда.
7: Про заявление.
6: Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать.
7: Про туризм.
6: Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между двумя странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширяют гостиничную инфраструктуру и создают туристические программы, рассчитанные на гостей из Китая.
7: Про деньги.
6: Во втором квартале доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25 годом ранее. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами, однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать. Почему россияне все чаще стали использовать наличные при оплате повседневных нужд, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
8: Россияне стали немного чаще обращаться к наличным не потому, что отказались от карты QR-платежей. Во втором квартале безналичная операция

0: отметил, что появление в России цифрового рубля понизит в будущем спрос на наличные. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Двигаемся вперед. Всем еще раз прекрасного воскресенья. Надеюсь, вы отдыхаете. Уверен, делаете это по звуке Авторадио. И, надеюсь, делаете это с нашим фирменным гимном. Авторадио в мобильном вместо гудков. В банке игры много денег. Приятная сумма. 19 тысяч, которые превратятся в 38. По-моему, в выходной день получать подобное одно удовольствие.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да и в будний день-то получать деньги вполне себе приятное дело, да, я думаю, все со мной согласны. Ну, просто воскресенье вот к нему и привязался. А так-то с нами Озонбанк, естественно, он и удваивает все выигрыши. Плюс от Озонбанка дополнительный суперфинал в конце года обязательно будет. Шестой уже по счету, но только-только отгремел-то, по сути, третий. В четверг третий суперфинал состоялся. Чугляев Игорь стал победителем, уроженец Пензенской области. Прекрасный бизнесмен, который очень любит слушать авторадио, и это принесло свои плоды. Также просто наш слушатель Игорь любит фотографировать диких птиц. И, соответственно, профессиональное фотооборудование плюс объектив. Да все у Игоря будет прекрасно. Мечта его обязательно осуществится. Да уже, можно сказать, осуществилась. Но, естественно, Игорю еще раз все наши самые искренние поздравления. Но ведь игра-то продолжается. Она не стоит на месте. Теперь мы разыгрываем 4 миллион из 5. Соответственно, впереди и 4-й суперфинал, и 5-й суперфинал. Вышеупомянутый 6-й дополнительный в конце года от партнера. В общем, желаний будет исполнено еще очень много. А значит, отправляйтесь на сайт Авторадио, меняйте гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис все так же предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете, вуаля, и

0: победы обязательно придут. По крайней мере, мы этого желаем каждому из вас. Ну и, по сути, готовы здесь сейчас сыграть на 38 тысяч в сумме. Это прекрасные деньги, я еще раз это подчеркиваю. И, соответственно, с огромным удовольствием останавливаю радиорулетку. Ленинградская область. Николай, наш слушатель. 4 миллиона рублей. Коротко, понятно, по делу. Ясная, конкретная мечта. Но, возможно, у Николая как раз-таки и спросим, для чего ему 4 миллиона, хотя, опять же, вопрос абсолютно риторический. Кто ж от таких денег откажется? Пока не 4 миллиона, пока 38 тысяч в сумме, но опять же... Гимн на авторадио, с него всегда все начиналось. Так.
1: Алло.
0: Николай, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир авторадио. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вся страна нас слушает. Николай, 4 миллиона рублей в сумме, правильно?
1: Да.
0: А куда потратить хотите? Ну, если не секрет.
1: Ну, найду куда-нибудь применить.
0: Вот, кстати, я примерно такого ответа и ждал. В принципе, вполне логичный вопрос. Когда есть 4 миллиона, куда потратить-то найдется, правильно? Чего вы там переживаете?
1: Потратим, да.
0: Конечно. Давай. Куда-нибудь да потратим, это правильно, я с вами соглашусь. А, ну, Николай, опять же, впереди два суперфинала от Авторадио, дополнительный от Озонбанка, номер участвует неограниченное количество раз, так что в этом году у вас еще целых 3 попытки осуществить вашу мечту. Николай, пока могу предложить 38 тысяч в сумме, но это при условии, что вы назовете мне песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
1: К сожалению, не смогу, я... Не слушал сейчас в данный момент радио.
0: В данный момент не слушали. Ну, такое тоже случается. Да. Ну, что тут сказать. Понятное дело, выходной день, судя по всему. Ну, и прочее, прочее, прочее. В любом случае, вам в будущем удачи. Я пожелаю. Здорово, я думаю, что в целом мы дозвонились, да? Всегда приятно поговорить.
1: Хорошо, да, спасибо.
0: Пообщаться. Вам огромное спасибо, что доверяете, что участвуете. И в будущем пожелаю вам побед, счастливой. Пока-пока.
1: Хорошо. Спасибо, до свидания.
0: До свидания, ну и тем более, как обещали. А у нас-то в целом, да, если гимн авторадио прозвучал, проигравших уже быть не может, и в данном случае Озонбанк, естественно, удваивает выигрыш. Он составляет 6 тысяч рублей для Николая. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетку нужно запустить, чем и занимаюсь. 21 тысяча на кону с этой минуты. В голове, естественно, держим 42 тысячи рублей. А сегодня, да, сегодня мы еще сыграем, по секрету вам скажу. Сам только что подсмотрел, понимаете, так и понял. Ну, в общем, вперед, к вашим победам. Игра продолжается. И не забываем, что в конце года в дополнительном 6-м суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, и победы придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: Так, всем еще раз пожелаем безопасных дорог. Спасибо, что на каждом километре остаетесь на волнах авторадио, на волнах 93 FM. Мы к Яндекс.Картам традиционно в это время обращаемся. Двойка там. Основные пробки, если найдем, то в области. Но, опять же, они не сказать, что прям большие. 20 минут оставите на Егорьевском шоссе от СКАДа до железнодорожного моста. Плотно также на Дмитровке. От поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. Там где-то 20 минут также понадобится. Ну, а в центре, напомню, проходит Московский детский велофестиваль. В связи с этим до 19 движение закрыто на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. И учитывайте это, когда будете строить свой маршрут. Уверен, кому-то эта информация будет очень-очень полезна. Также следим, естественно, за климатической картиной. Куда без этого? Пока, по-моему, до сентября, для осени все прекрасно. Плюс 17, завтра вообще до плюс 20. И вероятность дождя низкая.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на Петрович.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
2: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
6: 12+.
7: Музыка

«Жили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.

0: Жилий Сетирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте jili-motors.com.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: О, РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с масмелиен.
10: Артнео, окей.
11: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь ты.
19: В этом весь ты.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Казаки снова сделали хит.
5: Али, мы не казаки.
4: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» — на всех цифровых площадках. 0+.
6: Авторадио.

Мы тоже с вами летим по прямому эфиру Авторадио, летим всей страной и, конечно же, летим по просторам воскресенья. А это возможность отдохнуть. Но ведь выходные должны проходить тоже ярко, да? Зажигательно, в удовольствие, с улыбочкой. И для этого как раз-таки существует большая дискотека Авторадио. Естественно, каждый уикенд мы танцуем, начиная с 6 вечера. Сегодняшние мгновения не станут исключением, поэтому в 18 часов настраивайтесь также на Авторадио. И в рамках большой нашей фирменной дискотеки нас ждет прекрасный трехчасовой танцевальный микс. Ну а в данный момент предлагаем все-таки капельку расслабиться, тем более, когда песни, которые, ну, не нуждаются в представлении. В студии все так же, Иван Тоников.

0: вновь о трафике здесь сейчас, как всегда, на волнах Авторадио, на волнах 93 FM, к Яндекс.Картам, двойка там, дороги столицы почти свободны, основные трудности мы найдем на МКАДе, а именно внешняя сторона задержит на полчаса от Дмитровского до Ленинградского шоссе, слушатели сообщают о ДТП в правом ряду, плюс там еще и дорожные работы. А на внутренней стороне скопились машины от Путилковского шоссе до улицы Свободы, там тоже дорожные работы, благодаря выходному пробка где-то на 15 минут, чтобы вы понимали.
1: Спонсор ООО «Мартин».

Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Предыдущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
2: Подробности на driftexpo.ru 6+.

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарования от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и оценить свой бюджет, определить комфортный ежемесячный платеж и понять, насколько он соотносится с вашими текущими расходами. Поясню на простом примере. Возьмем Tenet T7. Семейный автомобиль с просторным салоном и удобным вторым рядом для повседневных поездок и совместных путешествий. Сделать процесс покупки этого автомобиля простым и комфортным поможет автокредит от Сбера. Он позволит приобрести новый Tenet T7 с платежом всего от 18 500 рублей в месяц. Оформить автокредит можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Про автомобили. На Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Представитель США рассказал о главных препятствиях на пути к миру между Россией и Украиной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что главным препятствием для мира остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки. По его словам, несмотря на тупик в переговорах, США готовятся к их возобновлению. В ближайшие недели намерены предложить Москве и Киеву креативные идеи для урегулирования. Форум, который проводится с 2004 года и собирает западных политиков и бизнесменов для обсуждения поддержки Киева, в этом году показал усиливающееся брожение по украинскому вопросу и ослабление позиций европейских сторонников возвращения к границам 91 года. Заявления американских представителей, включая экс-министра армии США Дэниела Дрисколла, показали, что администрация штатов не дает европейцам монополизировать урегулирование. При этом единого мнения по Украине нет не только в Европе, но и в Вашингтоне, говорится в публикации газеты «Коммерсант».
3: Про выборы.
2: Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком выполнил задачу сделать избирательную систему России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Памфилова рассказала, что Владимир Путин поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие людей и не оставляет сомнений в легитимности выборов. Глава ЦИК добавила, что аналогов российской избирательной системе по прозрачности в мире нет.
3: Про рекомендации.
2: Офтальмологи предупредили, что привычные для многих родителей действия – планшет в коляске, чтение лежа или экономия на лампе – могут серьезно навредить детскому зрению. По словам специалистов, близорукость у детей неумолимо растет именно из-за таких безобидных, на первый взгляд, привычек. Врачи отметили, что обычный осмотр в поликлинике проверяет только остроту зрения по таблице, чего недостаточно для выявления амблиопии, ранней близорукости или астигматизма. Специалисты рекомендуют проходить комплексную диагностику два раза в год в специализированной детской клинике.
3: Про регионы.
2: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Такой проект постановления подготовила МВД. Об этом сообщает госавтоинспекция. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях, не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы, пока речь идет именно о проекте постановления.
3: Про ЖКХ.
2: Со следующего года в России сократят сроки замены неисправных электросчетчиков. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Если прибор сломался или закончился срок его эксплуатации, заменить его должны будут в течение 3 месяцев вместо нынешних 6.

Платить жильцам не придется, расходы возьмут на себя энергокомпании и сетевые организации. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 26 копеек. Курс евро.

оставаться счастливыми везде и всегда, несмотря ни на что. Эфир Авторадио, разумеется, к этому только подталкивает, помогает, поддерживает. Ну, знаете, когда выходной день, я думаю, быть счастливым проще. Тем более, когда рядом искусство сложения семенота. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, еще раз огромный фирменный горячий привет. Здравствуйте, тысячи прекрасных городов, которые настроились на нас. Вот здесь мгновение тишины. Выдыхаем, пауза и вперед. Теперь уже по-народному.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор. Итак, вновь о трафике, вновь к Яндекс.Картам. Двойка там, ничего критичного. Внутри МКАДа пробки на 15-20 минут. Ну, а вот в области, конечно, найдутся проблемы. Там есть затор на все 40. Речь о Носовихинском шоссе. Там довольно плотно от улицы Мичурина до станции Электроугли. Поток держит авария в левом ряду и дорожные работы в правом. Скорость практически отсутствует. Сейчас это самая крупная пробка в области. И тем, кто там находится, конечно, наши слова поддержки. За погодой, естественно, также следим. Плюс 16. Завтра комфортные плюс 20 градусов. И вероятность дождя очень низкая.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: тобой и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на

0: Петрович.ру.
1: На старт! Внимание!
2: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
1: Категория 6+.
3: Театр оперетты представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
3: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение.

0: Включение 13+.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.
8: Авторадио.

ну, значит, и не надо. Пусть это прекрасное теплое чувство присутствует внутри каждого. И пусть этот выходной также дарит исключительно положительные эмоции. Естественно, музыка в этом помогает в целом. Прямой эфир авторадио рядом с вами вообще 24/7. В этом никаких сомнений быть не может. А как нас слушать? FM-вещание, онлайн-вещание. Может быть, вы пользуетесь умной колонкой вариантов. Масса. Пусть дружба длиной в десятилетия становится только крепче. Ну и, конечно же, продолжается. Как искусство сложения семи нот, как мы с вами договорились, пусть звучит для каждого в этой стране. В студии Иван Прудников. Еще разочек привет.

0: Итак, двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Вновь к Яндекс.Картам. Двигаемся, естественно, и по столичным дорогам. Ну, так вот, двойка на вышеупомянутом сервисе. Дороги почти свободны, но, опять же, без аварий не обходится. Выделить хочется ДТП на улице Академика Королева, которое произошло на трамвайных путях в районе остановки Аргуновская улица. В итоге задерживается ряд трамваев. Еще раз призываем всех к внимательности и просим никуда не торопиться. Также внимательность нужна не только за рулем, она нужна еще и когда вы слушаете эфир Авторадио. Но желательно знать песню, которая звучит в эфире, особенно если вы хотите побеждать. А в банке игры много денег, 21 тысяча рублей. А наш партнер все удвоит, а сыграем очень скоро, так что приготовиться.
1: Спонсор ООО «Маркет».

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
10: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали, как молодые семьи могут сэкономить при покупке квартиры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал ТАСС, что в России действует ряд льготных механизмов для обеспечения молодых семей жильем, но их нужно сделать более адресными и доступными. По его словам, молодая семья должна видеть реальные и понятные условия поддержки, тогда жилищный вопрос перестанет быть барьером для создания семьи и рождения детей. Сейчас россиянам доступны семейная ипотека под 6% и программа «Молодая семья» для супругов до 35 лет, субсидии 30% – от стоимости жилья для семей без детей и 35% с детьми. Жители Дальнего Востока и Арктики могут взять ипотеку под 2% и воспользоваться программой «Доступная аренда жильем». В Татарстане, например, молодым педагогам компенсируют аренду жилья до 20 тысяч рублей ежемесячно, а отдельным категориям специалистов выдают жилищные сертификаты на 1 000 000 рублей, заключил депутат.
3: Про ЧП.
2: Спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста, погибшего при исходе лавины в ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональных экстренных службах. Напомним, группа альпинистов попала под лавину со склона горы Межирги в Черкесском районе еще 6 сентября. Всего в группе, по данным МЧС, находились 33 человека. 16 были спасены, 6 госпитализировали. 2 числились пропавшими без вести. Тело одного из них нашли накануне.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы предложили приравнять учителей и медиков госслужащим, предоставив им дополнительные льготы, но без ограничений, предусмотренных для госслужащих. Соответствующие изменения планируют внести в закон о государственной гражданской службе. Законопроект направит в правительство 14 сентября.
3: Про здоровье.
2: У офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина здесь не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Системный психолог Ангелина Сурина в беседе с Авторадио рассказала, чтобы не испытывать это состояние, мозгу нужно постоянно чего-то добиваться.
4: Если у вас работа такая рутинная и нет новых задач, нет каких-то креативных моментов, нет новых изменений, то значит это новое нужно искать вовне. Либо найти какое-то хобби, где вы подтверждаете каждый раз самому себе, что «О, у меня это получается, а я так могу». И оказывается, вот что-то я могу, о чем я даже не знал. И вот это как раз-таки повышает желание жить, желание двигаться, развиваться. Если работодатели хотят повысить интерес к работе, то им нужно либо включать в работу какие-то новые задачи креативные, либо устраивать какие-то тимбилдинги, где люди будут общаться, где будут обмениваться каким-то личностным опытом, что-то достигать, например, тимбилдинги «Ходить в горы».
2: По словам специалистов, ржавление может привести к выгоранию, но это сигнал перестроить что-то в работе, а не срочно менять ее. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: вы наш прекрасный слушатель. Это достаточно для того, чтобы наша дружба продолжалась. И вам достаточно гимна авторадио в мобильном месте гудков. И, конечно же, прослушивание эфира сейчас для того, чтобы сорвать приличный банк. 21 тысяча на кону. Наш партнер все удвоит. Математика простая. Играем на 42 тысячи рублей.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Причем регулярно сбываются. И благодаря авторадио. И шестой дополнительный суперфинал в конце года еще и будет от Озонбанка. И, собственно, Озонбанк и удваивает все денежные выигрыши, что также прекрасно. Ну что, совсем недавно, 10 сентября, несколько дней назад, состоялся третий суперфинал, обещанный. Чугляев Игорь из Пензенской области принимает поздравления. Игорь у нас бизнесмен, еще и любит заниматься фотографированием птиц в дикой природе. Ну вот, пожалуйста, профессиональное оборудование плюс объектив. Все у Игоря будет прекрасно. Какая мечта, в общем-то, ту и реализует авторадио. В этом сомнений быть никаких не может. Ну, а Игорю еще раз всей страной огромный привет и наши самые наилучшие, самые теплые. Ну, естественно, игра продолжается. Теперь мы разыгрываем 4 миллиона из 5. Соответственно, впереди 4-й суперфинал, потом 5-й суперфинал, 6-й дополнительный от нашего партнера в конце года. Так что желаний еще реализуется много. По сути, полпути только пройдено. И кульминация этого года будет прекрасная. Всех ждет сайт Авторадио. Гудки меняем на наш фирменный гимн. Конечно же, пользуюсь удобным сервисом «Мечтой». Делимся. Это может быть все, что угодно. Все люди мечтают о чем-то разном. Кому-то голливудские улыбки, кому-то роль в кино, кому-то закрытие ипотеки. Кто-то по классике хочет новый автомобиль, а тема нам откровенно близка. Так что рассказывайте, и задача Авторадио — воплощать все это в реальность. Но сейчас в сумме давайте же сыграем на 42 тысячи рублей. Для этого традиционно, как всегда, с удовольствием остановим авторадио-рулетку. Калужская область на связи. Наша служница по имени Оксана. Дом с участком, да еще и у Черного моря. Вот как. Кому-то просто где-то в области, да, на природе домик с участком хочется. Ну вот Оксана хочет непосредственно к Черному морю отправиться, тоже имеет право. Но давайте для начала Оксане предложим деньги. Разумеется, если мы сейчас услышим гимн авторадио. Очень сильно на это надеюсь, очень сильно на это рассчитываю. Тем более

гимнов на радио, это сразу 3000 рублей, которые, естественно, наш партнер удвоит. Ну и, соответственно, если назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму. А в данный момент, еще раз подчеркиваю, это 42 тысячи рублей. Пауза тянулась. Так! У меня заканчивается словарный запас просто. Но все хорошо.

0: продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
1: Да не могу я оставаться на линии. Правила для всех абсолютно равны. Возможно, человек чем-то занимается свой выходной день. Тут же, естественно, имеет на это право. Но пока Оксана, естественно, все равно остается с деньгами. Как иначе? Гимн авторадио был, вся страна слышала. Как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет для Оксаны теперь 6 тысяч. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Рулетка, соответственно, запущена. Банк еще подрастает до 23 тысяч рублей. Ну что же, добудем. Будет так. Игра, естественно, продолжается, игра набирает обороты, и все, я надеюсь, помнят, да, что в конце года в дополнительном суперфинале, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. В 6-й раз в этом году. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Так, двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Смотрим за климатической картиной. Естественно, непосредственно принимаем в ней также участие. На Яндекс.Картах всего 2 балла. Несмотря на это, за МКАДом появился и часовой затор. Он на Носовихинском шоссе от улицы Мичурина до станции Электроугли. Поток держит дорожные работы и ДТП. Ну и также в области плотно на Щелковском шоссе от Строительного рынка до поворота на Монинское шоссе. И имейте в виду, что еще скопились машины на Новой Риге от Пирамиды до поворота на Позняково. Эти пробки отнимут где-то по полчаса. У вас, опять же, для столицы не критично, но все-таки выходной день, и предупредить мы вас об этом должны. Я имею в виду, что в выходной день неприятна любая потеря по времени. Но зато с погодой вроде бы все неплохо. Давайте делать акцент на том, что все-таки осень, плюс 17 сейчас, завтра вообще до плюс 20 градусов, вроде комфортные плюс 20, и вероятность дождя очень низкая.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.

0: еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
0: 12+.
2: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на медведева.москоу. 0+.
4: Музыка

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.
9: Авторадио.

Двигаемся далее. Легкого воскресенья вам пожелаю, а главное, танцевального, яркого, зажигательного, что тоже очень полезно. И, конечно же, в данном случае на помощь приходит большая дискотека Авторадио, которая уже очень скоро, начиная с 6 вечера, будет звучать в прямом эфире. Нас ждет несколько часов прекрасного танцевального микса, поэтому, где бы ни находились, будем отдыхать под наши

0: Ну что же, вновь о трафике здесь сейчас, вновь к Яндекс.Картам. Двойка там, пробки в столице и области в пределах 30 минут. Среди них затор на платный М12. Транспорт там стоит от дороги Полтьево-Дятловка до Зенинского шоссе. ДТП, к сожалению, поэтому лучше заранее уходить на другие магистрали. Тем временем в центре также сохраняются временные перекрытия в связи с проведением Московского детского велофестиваля. До 19 движение закрыто на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара, причем в обоих направлениях. Также имеются ограничения по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади в сторону Петровки и по крайней левой полосе на Цветном бульваре от дома 27-24 до дома 1 по направлению в центр. Это важно, подчеркиваю.
1: Спонсор ООО «Мартин».

0: Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
2: На старт! Внимание!
3: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезны. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
2: Категория 6+.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: ОК «Элэстрейт». ОГРН 1167747 8076 1 город Москва.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом сегодня заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на марафоне «Знания первые» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы ДЭК простым языком. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Однако перевести это с технического на человеческий язык пока не совсем удается. Памфилова также связала отношение части избирателей к ДЭК с критикой этого способа голосования некоторыми оппозиционными партиями. При этом глава ЦИК отметила рост числа граждан, выбирающих дистанционное голосование. В этом году зафиксировано беспрецедентное количество заявок.
0: Про здоровье.
1: В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомстве отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В регионы планируют поставить более 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок.
0: Про деньги.
1: Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней после массового запуска. Об этом сегодня написал Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока только знакомятся с новой формой национальной валюты и тестируют ее возможности.
0: Про подростков.
1: В Вологде полицейские задержали более 30 подростков за массовую кражу продуктов из супермаркета. Об этом сегодня сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала. Правоохранители задержали 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, где объявлялся сбор подростков. По их словам, изначально они собирались просто погулять по городу, а умысел на кражу возник спонтанно.
0: Про школьников.
1: За списывание на Всероссийской олимпиаде школьников теперь будут отстранять от участия по всем предметам в течение года. Ранее нарушителя лишали права участвовать только по той дисциплине, на которой его поймали. Об этом парламентской газете рассказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Сенатор назвала изменения своевременными и поддержала ужесточение правил. По ее словам, участник, не готовый соблюдать честную конкуренцию, не должен соревноваться с честными ребятами ни в одной дисциплине. Скаковская считает, что новые меры повысят престиж Олимпиады и гарантируют объективность результатов. Курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Можно ли допустить тот факт, что вы сейчас слушаете эфир Авторадио где-то на берегу океана? Вполне бархатный сезон никто не отменял. Но в целом осень, она бывает ярко, где бы вы ни находились. Тем более, когда на помощь приходит большая дискотека Авторадио. Она приходит каждые выходные. Пожалуйста, это воскресенье не может быть исключением. 6 часов пробило, а значит, нас ждет очень много танцевальной музыки. Действительно, затанцуем всех. Страна, вы отдыхайте, а мы для вас капельку поработаем. У микрофона все так же Иван Прудников. Легкости вам и набирайтесь сил рядом с большой дискотекой Авторадио.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
2: Порой для полного счастья нам не хватает...
3: Я мечтаю о новом автомобиле.
4: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
5: А я огромный бассейн на даче.
6: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
7: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
8: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
9: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
10: А также
9: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
2: Мечты сбываются на Авторадио.

0: списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. И пока мы ждем продолжения большой дискотеки Авторадио, давайте вспомним о столичном трафике к Яндекс.Картам. Там одинокий бал вместо двух. В пределах Московской кольцевой трафик спокойный, а вот в области, где постоять, найдется. Сейчас не просто на Киевском шоссе, от развилки на Анкудиново до поворота на Внуково. Слушатели сообщают о перекрытии. И почти час понадобится на Носовихинском шоссе от переезда платформы 33-й километр до Восточного шоссе. Также трасса М-12 может вас задержать. Задержит она где-то на 40 минут от дороги Полтева-Дятловка до Зенинского шоссе. В пути, к сожалению, ДТП. Поэтому, пожалуйста, не торопимся и будем очень осторожны. Также давайте вспомним о климатической картине. Сейчас плюс 17 градусов, завтра вообще до плюс 20. Для осени прекрасная погода, вероятность дождя низкая. В общем, очень тепло. Также тепло будет и на танцполе. В рамках большой дискотеки Авторадио совсем скоро все случится вновь.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
0: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
0: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
0: Подробности на driftexpo.ru. 6+.
7: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
8: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
7: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
0: Подробности на Медведева.Москва. 0+.
2: Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Мама, дочь и сын против

0: нового соседа.
1: Ты что, реально собрался здесь жить?
2: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
2: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио.

Ну, если и тонуть, то получается в режиме танца. И здесь на помощь приходит большая дискотека «Авторадио», которая сейчас является настоящим украшением прямого эфира. И, конечно же, она является украшением наших с вами выходных, воскресенье. Способ, конечно же, набираться сил в первую очередь перед рабочей неделей. Хотя на работе, да, давайте лучше не будем. Просто попробуем расслабиться, действительно наслаждаться моментом, где-то пританцовывать. Кто-то, я уверен, и на природе осенью еще успевает отдыхать. Ну, все мы разные. А вот большая дискотека «Авторадио» абсолютно для всех. Поэтому наш танцевальный микс продолжается. Он, по сути, только набирает обороты. Звук погромче, страна, отдыхай.

0: Автомонитор.
1: Ну, так сложилось, что ни разу не Вася. Иван, очень приятно, добрейший вечерочек. Но это не мешает рассказать о столичном трафике, пока мы ждем продолжения большой дискотеки Авторадио. На Яндекс.Карты вернулись 2 балла. До этого была единица. На общий трафик повлияли перекрытия на магистралях, прилегающих к Ленинскому проспекту. Но к этой минуте их сняли, так что ждем улучшения движения. Но так или иначе, нужно на это время. Единственное, за МКАДом еще довольно плотно на Киевском шоссе от Апрелевки до Внуковского шоссе. Там кто находится в этой пробке, пожалуйста, сообщите, сохраняется ли перекрытие. Номер для связи прежний, +7

0: по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио. 920.

0: Настроение? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Авито. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Кошмар.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте!

А сейчас действительно тик-так. Я сейчас ни о чем-то высоком не подумайте. Я просто говорю, что вот так вот незаметно первый час большой дискотеки Авторадио мы с вами и оттанцевали. Но у нас еще два в запасе, поэтому это тоже прекрасная новость. В целом от воскресенья нужно брать максимум, набираться сил по возможности. Надеюсь, вы этим и занимаетесь. Ну и, конечно же, страна, вновь приветствуем вас на танцполе большой дискотеки Авторадио. Яркая музыка продолжает украшать прямой эфир. Вы, собственно, также украшаетесь этим моментом и по возможности, как всегда, погромче. У микрофона Иван Прудников.

0: также будем оставаться вместе с эфиром Авторадио. Наша большая дискотека продолжится очень и очень скоро. Пока же буквально несколько слов о столичном трафике. Двойка на Яндекс.Картах, то есть общие значения вполне себе спокойные, но подводит МКАД. Слушатели сообщают, что на внешней стороне в районе 107-го километра сгорела фура в правом ряду, и причем пробка собралась в обе стороны. Ну и на внешней стороне скопились машины от Путилковского шоссе до улицы Свободы. Поток держит дорожные работы, но хотя бы без происшествий. Надеюсь, они именно вас обойдут стороной. Также давайте не будем забывать о климатической картине. В общем, сейчас-то с ней все понятно. Завтра, что будет завтра? А завтра будет до плюс 20 градусов, и вероятность дождя очень низкая, что для осенней погоды очень даже прекрасно.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября

0: покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
3: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
6: На старт! Внимание!
7: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
6: Категория 6+.
8: Авторадио.

0: программы и снова танцуем. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
6: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс.

0: вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Interscol с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Interscol от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ Стрит, ОГРН 1167747807671, город Москва.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
4: По повести Игоря Ткаченко.
5: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
6: У нас тут одна цель. Панацея, но ее очень мало.
5: И там две луны, жара и монстры бегают.
4: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Конечно, можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Авторадио.

А в будни, понятно, это одна история, да, помогает сосредоточиться на деле, но сейчас, я надеюсь, помогает отдыхать на всю, в общем, собственную возможность. Иван Проников, меня все так же зовут, по возможности давайте действительно сделаем звук погромче и будем наслаждаться моментом. Уикенд продолжается, и мы тому подтверждение.

0: Так, ждем продолжения большой дискотеки Авторадио. Пока это происходит, давайте несколько слов уделим столичному трафику. На Яндекс.Картах одинокий балл. В целом, выше двойки сегодня трафик не поднимался. Если основные трудности искать в данный момент, все логично, они за МКАДом. Почти час понадобится нам на Савихинском шоссе, отъездной дороги Вишнякова до Восточного шоссе. 40 минут оставите на Горьковском шоссе от поворота на Ельню до поворота на Монино. Ну и платная М-12 стоит от дороги Полтева-Дятловка до Зенинского шоссе. Пробка тоже где-то минут на 40. Слушатели сообщают, что ДТП в левом ряду, поэтому, пожалуйста, еще раз, будьте очень осторожны и внимательны.
1: Спонсор ООО «Мартин».

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru 6+.

цветы в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
13: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Скажи счастью «да».
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем».
14: 16+.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Да все не то чтобы нормально. Я считаю, что все просто великолепно. Танцевально, ярко, зажигательно, как и должно быть на танцполе большой дискотеки Авторадио, который украшает каждые выходные. Да, финальный час, но, как всегда, яркий и прекрасный нас с вами ожидает. Я надеюсь, вы в целом успеваете отдыхать, но успеваете набираться сил перед рабочей неделей. И, разумеется, наши зажигательные ритмы в этом только помогают и поддерживают. Страна тысячи городов. Здравствуйте! Звук погромче и отдыхайте на полную катушку.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
7: А также
0: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
8: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
9: Мечты сбываются на Авторадио.
10: Ну плюс.

0: звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
2: На старт! Внимание!
0: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Баха. Уральский рубеж». С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
2: Категория 6+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
4: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
3: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
2: 12+.
3: Авторадио.

0: и снова танцуем. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: ОРВИ, не против гриппа и ОРВИ. Почему?

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный.

0: российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Мама, дочь и сын против нового соседа.
1: Ты что, реально собрался здесь жить?
2: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
2: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Эта планета – последняя надежда для миллионов.

0: миллионов земля.
1: Давно вы знакомы?
2: Давно.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая диско».

можно и про острова, почему бы нет. Сентябрь, бархатный сезон в самом разгаре. Где бы вы ни находились, надеюсь, большая дискотека Авторадио украшает ваш отдых. Да может, у вас просто выходной. Прекрасное воскресенье под звуки не менее прекрасного прямого эфира Авторадио. По-моему, то, что нужно для того, чтобы отдыхать на все 100. Иван Прудников меня зовут. Страна, еще раз большущий привет всем и каждому. Чем бы вы ни занимались, где бы ни находились, пританцовываем вместе с нами. И, разумеется, с позитивом вперед и по возможности звук хотя бы капельку, но все-таки погромче.

0: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Требование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блог.

0: 18+.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Вы знаете, вообще слышать голоса, тем более которых рядом нет, это признак не очень хороший. Может быть, от переутомления, я не знаю. Но давайте шутки уберем в сторону. Действительно, воскресенье существует для того, чтобы вы могли отдохнуть, набраться сил. Этим обязательно и занимайтесь. Ну, а знать все и про каждого, наверное, не представляется возможным. Но мы в эфире Авторадио знаем, что вы наш прекрасный, любимый слушатель. А этого более чем достаточно для того, чтобы продолжать нашу дружбу длиной десятилетия и, конечно же, подчеркивать ее добрым словом и, разумеется, искусством сложения семинар. Иван Прудников у микрофона. Страна, привет и отдыхаем.

0: Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Казаки снова сделали хит.
2: Али, мы не казаки.
1: Ойся! Новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. Казаки делают хиты. Ойся! На всех цифровых площадках. 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
5: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
6: Они чувствуют нас.
7: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блог.

0: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он мне изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

ох уж эта любовь, ее величество может дарить абсолютно разные эмоции, но мы будем верить, что в нашем с вами случае исключительно положительные. По крайней мере, к этому будем стремиться. А значит, свою вторую половинку нужно беречь, а еще лучше совместно слушать Авторадио. Все-таки эти осенние вечера скоро станут долгими, холодными, ну и, конечно же, согреваться тоже надо уметь. Я о прослушивании, опять же, музыки. Не знаю, о чем вы подумали. Иван Прудников у микрофона. Большущий привет и добрый вечер еще разочек всей стране.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: заводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
7: Радикально.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Пошлем всех поближе к эфиру Авторадио. Музыка, музыка и еще раз музыка. Вот что нам нужно с вами воскресным вечером. Я уверен, что огромное количество людей с нами согласны, потому что вы это слышите. А значит, вы настроились на прямой эфир Авторадио. Иван Прудников все так же у микрофона. Страна, большущий привет. Пусть очередная неделя, до которой остался один шаг, покорится всем и каждому.

0: Сма раз, сма два, сма три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Другой я солидарен с автором этих строк, друзья. Танцуйте и никого никогда не стесняйтесь. И пойте, собственно, в том же режиме. А главное, для этого есть авторадио. Прекрасная музыка, под которую можно и подпевать, и танцевать, и делать это большим коллективом. Доброго вам часа и прекрасного настроения. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Прекрасное время для того, чтобы послушать какой-нибудь суперхит. Да, собственно, когда не время-то? Тем более, что на Авторадио они звучат 24/7. Всем привет, друзья! Зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, вы пребываете в прекрасном расположении духа и поучаствовали в этом, в том числе я и прекрасная музыка Авторадио. Пусть так и остается. Страна, привет! И, конечно, еще раз всем отличного часа.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Hello.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

всегда невольно погружаюсь, знаете, в волны памяти о своем выпускном. Ну вот как-то не припомню там медленных песен, какие уж они звучали, но уверен, что нынешний суперхит про выпускной на них звучит регулярно. Здравствуйте еще раз, зовут меня Олег Пивунов, это ваше любимое авторадио, друзья, и, конечно же, нон-стопом чудесная музыка, которая не остановится. Хотите проверить? Оставайтесь вместе с нами и делайте приемники погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер

Ну, если вы уже свой скилл, так сказать, в плане психологии повысили, то можете пожелать добра любому. И бывшим, и неприятелям. И как-то, мне кажется, на душе будет гораздо легче. Но к этому еще нужно прийти. А приходить нужно, конечно, под хорошую музыку, где ее найти. Авторадио, друзья. Причем слушать можно любыми способами. Через приемник. В интернете на сайте авторадио.ру сказать умной колонке «Включи авторадио» тоже нетрудно, согласитесь. Ну или скачивайте мобильное приложение на свой гаджет и 24/7 наслаждайтесь замечательными ритмами. Всем еще раз привет. Зовут меня Олег Пивонов.